Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

буду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб будут плавать там.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Запасы газа в Евросоюзе упали до минимума за последние 13 лет. Заполненность газовых хранилищ оценивают только на 64%. Это минимальный объем этого сезона, начиная с 2013 года, пишет Guardian. По данным издания, причиной стали перебои на рынке газа из-за энергетического кризиса, который вызван военным конфликтом Соединенных Штатов с Ираном. Меньше всего газа запасли в Нидерландах – 42%. При этом в Италии и Польше показатели газовых хранилищ 82 и более 90%, пишет Коммерсант. Ситуацию объясняют постоянными ожиданиями открытия Ормузского пролива, которое может существенно повлиять на ситуацию. В первом регионе Уральского федерального округа уже начался отопительный сезон. Как пишет Урару, батареи стали теплыми в социальных объектах на Ямале, а начало сентября в течение многих лет – это старт отопительного сезона в Югре. В региональных центрах Уральского федерального округа в прошлом году батареи начали включать с середины сентября. В Екатеринбурге это было 15 сентября, в Тюмени – 23, а позже всех батареи в прошлом году включали в Челябинске только с 29 сентября. Организаторы подвели итоги фестиваля «Геккон», прошедшего в субботу в парке Маяковского. По предварительным оценкам, площадки в ЦПКО посетили около 60 тысяч человек. В программе, несмотря на погоду, остались косплей-шоу, танцевальные флешмобы, а также встречи с актерами, блогерами и авторами комиксов. По словам посетителей, в очереди на территорию «Геккона» при температуре в плюс 10 пришлось отстоять около часа. В прошлом году фестиваль «Геккон» посетили 67 тысяч человек, напоминает Коммерсант Урал. Паром, потерпевший крушение у берегов Кипра, в воскресенье затонул полностью. Судно находится на глубине 514 метров, спасены 237 человек и официально подтверждена гибель 7. Днем в воскресенье СМИ сообщили, что паром, находясь в нескольких километрах от берега, перевернулся. Причину этого кораблекрушения будут устанавливать с помощью черных ящиков судна. Астрономы нашли планету Океан недалеко от Земли. Она удалена от нас на 335 световых лет и имеет номер HD 17-60-71b. Примерно наполовину экзопланета состоит из воды и при этом сохранила плотную газовую оболочку. Открытие описано в журнале «Астрономия и астрофизика», пишет Коммерсант. Объект в 2,5 раза больше Земли и в 8,5 раз массивнее ее. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 31 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: 7:29 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Мы продолжаем «Все включено» шоу. Сегодня последний день лета. Пора подводить итоги. Через несколько минут расскажу вам рейтинг о том, как оно прошло. Узнаем, сколько россиян довольны этим летом, сколько не реализовали часть планов, ну и что же мы считаем главным достижением этого сезона. Поностальгируем об этом не только через несколько минут на радио «Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:39. Всем доброе утро, меня зовут Роман, и это «Все включено» шоу. Вместе встречаем последний день лета. Надеюсь, у всех оно было насыщенным, интересным и позитивным. Попробую подвести некоторые итоги, насколько позволяет статистика. Вообще, согласно опросам, 3/4 россиян довольны своим летом. Хотя в то же время большинство из нас считает, что оно проходит, ну уж слишком быстро. В среднем мы успеваем выполнить 60% из своих летних планов. Хотя по мне это приличный результат, планы на то и планы, чтобы часть оставалась нереализованной. А тех, кому удается воплотить все задуманное, всего лишь 7%. Ну что, молодцы, мы вами гордимся. Главным же достижением большинство считают удачный отпуск. Хотя и трудоголиков среди нас много. Почти каждый второй признается, что все лето интенсивно работал. Примерно 1/4 наших граждан проводит время на даче или в деревне. Думаю, к результатам можно отнести хороший урожай и заготовки на зиму. Ну а примерно 10% проводят лето в городе, гуляют, посещают фестивали и другие мероприятия. Благо событий в Екатеринбурге всегда хватает. Желаю, чтобы летнее позитивное настроение не покидало вас и осенью. По крайней мере, у нас на 98.9 FM оно круглый год такое. Оставайтесь с нами.
1: Все включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:47 в Екатеринбурге. На радио «Лето» прямо сейчас футбольная игра. Подкрепляем летнее настроение футбольными призами и отправляем болельщиков на стадион. И сейчас вы можете выиграть пару пригласительных на воскресную игру «Урала» и «КамАЗа». Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Игра пройдет на Екатеринбург-арене в 17:00 6 сентября. Все, что нужно, чтобы забрать себе билеты, это дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 и 9. Начните свой понедельник с приятного подарка от радио «Лето». Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Удачи!
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Футбольная игра на радио «Лето» начинается прямо сейчас, и у нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Александр.
0: Александр, вы смогли дозвониться первый и получаете в подарок пригласительные на игру «Урал КамАЗ», который пройдет в воскресенье.
1: Ой, как хорошо, что я дозвонился. Ну, у вас давно игры не было.
0: Да, потому что матчи были выездные. На выездные матчи мы пока не разыгрываем, но можем это сделать, если вы поедете вслед за любимой командой. Александр, расскажите, как последний день лета у вас проходит?
1: Ну, на работе, но завтра отпуск, поэтому настроение хорошее.
0: Мы вас поздравляем с этим событием, ну и с победой в футбольной игре. Можете передать приветы.
1: Ну, приветы Екатеринбургу, наверное, и всем болельщикам Урала.
0: Коротко, ясно и по делу. Так и надо вести себя в понедельник. Александра, мы еще раз поздравляем с победой. Ну а для всех напомню, что футбольная игра продолжится завтра в это же время. Вы тоже сможете получить пригласительные на игру, которая пройдет 6 сентября в 17:00 на Екатеринбург-арене. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Госдуме призвали отучать молодежь от постоянного использования VPN. Злоупотреблять сервисами не стоит, поскольку это может завести пользователей в самые опасные уголки интернета, которые сейчас пытаются блокировать на уровне государства, заявили парламентарии. Эксперты газете «Ру» рассказали, что бизнес-модель бесплатных VPN-сервисов строится на монетизации пользовательских данных. Если пользователь не платит деньгами, он платит информацией о себе. Это история посещений, поисковые запросы и геолокацию, которую интересуют рекламные сети и аналитические компании. В Екатеринбурге к началу учебного года отремонтировали дороги и переходы около школ. Об этом главы районов отчитались на рабочем совещании, которое состоялось в мэрии перед выходными. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, а также в числе работ к 1 сентября были установка дополнительных пешеходных ограждений, проверка исправности светофоров и обрезка деревьев и кустов, которые могут закрывать пешеходов от водителей. Отдельно в преддверии нового учебного года специалисты проверили маршруты школьных автобусов и саму технику. В Свердловской области снова потеплеет до плюс 20 и выше. Это произойдет в середине следующей недели, когда арктический воздух над европейской территорией России и Уралом сдвинется на восток. По данным телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», днем 2 сентября будет уже плюс 21, а 3 числа потеплеет до 24 градусов. При этом в ночь на воскресенье температуры в отдельных районах Свердловской области были практически нулевыми. В Североуральске столбики термометра опускались ниже полуградуса тепла, в Ивделе было плюс 0,7, а в Сесерте плюс 2,5. Российский бизнес потерял из-за действий кибермошенников почти 1,5 миллиарда рублей за последние полгода. По данным представителей банков, зафиксировано больше 1600 хищений. За первое полугодие 2025 года сумма ущерба составляла менее 0,5 миллиарда, пишет газета.ру. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Американцы массово берут отпуска на фоне скорого выхода GTA 6. Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что история актуальна даже для армии США. Так, в одном из инженерно-саперных батальонов военнослужащим, если они перезаключат контракт до даты выхода новой игры, обещают 4-дневный отгул. Релиз GTA 6 намечен на 19 ноября. Геймеры по всему миру уже называют этот день своим неофициальным праздником. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 31 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.
3: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня расскажу про такую маленькую штучку, которая в детстве до слез пугала нас в поликлинике. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «скарификатор». Слово латинское, в буквальном смысле означает «царапаю» или «надрезаю». А оно, в свою очередь, произошло от греческого «скарифос». Так в древности называли заостренную палочку для рисунков по воску. Итак, что же такое скарификатор? Это миниатюрный колющий инструмент с острием, предназначенный для поверхностного прокола кожи и забора капиллярной крови. И, конечно, вы могли его видеть в любом процедурном кабинете детской поликлиники или диагностической лаборатории. Правда, сегодня на смену старым железным копьям пришли современные пластиковые кнопки скарификаторы. Они прокалывают кожу за долю секунды и почти не оставляют боли. Запомнили? Скарификатор. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас у вас есть возможность выиграть подарок от Радио Лето. Начинаем игру «Не шведский стол». И сегодня вы можете получить пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку «Небоскреба Высоцкий». Чтобы забрать приз себе, вам необходимо прямо сейчас дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9. Если вы сможете сделать это первым и правильно ответите на один околокулинарный вопрос, который я задам, подарок ваш. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните и начните понедельник с приятного сюрприза от Радио Лето. Всем желаю удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Игра «Нешведский стол» начинается прямо сейчас. Разыгрываем пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку у небоскреба Высоцкий. У нас есть звонок, давайте знакомиться с участником. Доброе утро!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Николай.
0: Николай, вы смогли первый дозвониться до нас. Расскажите, пожалуйста, в каком настроении вы провожаете это лето?
1: Печальным. Очень хочется еще лета.
0: Что не успели из запланированного? Давайте на осень перенесем.
1: Да вроде все успел.
0: Просто грустно от того, что время так быстро пролетело. Ну, с этим я с вами согласна. Давайте поднимем вам настроение подарком. Готовы ли вы отвечать на вопрос?
1: Да.
0: Вопрос сегодня будет следующий. Как называется популярный на Урале, а особенно в Челябинской области, рыбный пирог? И варианты ответа. Печник, озерник или озорник?
1: Озерник, наверное.
0: Совершенно верно. В нем, в отличие от обычных пирогов, используют озерную рыбу. И, соответственно, название оттуда же – это гастрономическая изюминка Урала, в частности, Челябинской области. Я вас поздравляю. Вы получаете два пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку «Небоскреба Высоцкий».
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, Николай, давайте передавать приветы.
1: Привет всему Екатеринбургу. Держитесь, до лета еще далеко.
0: А на осень что-то приятного, может, пожелаем?
1: Теплых курток.
0: Спасибо, тоже хорошо. Николай, еще раз поздравляем с победой, а игра «Нешведский стол» продолжится уже в среду. У вас тоже появится шанс получить подарок от «Радио Лето». Участвуйте и побеждайте.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Запасы газа в Евросоюзе упали до минимума за последние 13 лет. Заполненность газовых хранилищ оценивают только на 64%. Это минимальный объем этого сезона, начиная с 2013 года, пишет Guardian. По данным издания, причиной стали перебои на рынке газа из-за энергетического кризиса, который вызван военным конфликтом Соединенных Штатов с Ираном. Меньше всего газа запасли в Нидерландах – 42%. При этом в Италии и Польше показатели газовых хранилищ – 82% и более 90%, пишет Коммерсант. Ситуацию объясняют постоянными ожиданиями открытия Ормузского пролива, которое может существенно повлиять на ситуацию. В первом регионе Уральского федерального округа уже начался отопительный сезон. Как пишет Урару, батареи стали теплыми в социальных объектах на Ямале, а начало сентября в течение многих лет – это старт отопительного сезона в Югре. В региональных центрах Уральского федерального округа в прошлом году батареи начали включать с середины сентября. В Екатеринбурге это было 15 сентября, в Тюмени – 23, а позже всех батареи в прошлом году включали в Челябинске только с 29 сентября. Организаторы подвели итоги фестиваля «Геккон», прошедшего в субботу в парке Маяковского. По предварительным оценкам, площадки в ЦПКО посетили около 60 тысяч человек. В программе, несмотря на погоду, остались косплей-шоу, танцевальные флешмобы, а также встречи с актерами, блогерами и авторами комиксов. По словам посетителей, в очереди на территорию «Геккона» при температуре в плюс 10 пришлось отстоять около часа. В прошлом году фестиваль «Геккон» посетили 67 тысяч человек, напоминает «Коммерсант Урал». Паром, потерпевший крушение у берегов Кипра в воскресенье, затонул полностью. Судно находится на глубине 514 метров. Спасены 237 человек и официально подтверждена гибель 7. Днем в воскресенье СМИ сообщили, что паром, находясь в нескольких километрах от берега, перевернулся. Причину этого кораблекрушения будут устанавливать с помощью черных ящиков судна. Астрономы нашли планету Океан недалеко от Земли. Она удалена от нас на 335 световых лет и имеет номер HD 176071b. Примерно наполовину экзопланета состоит из воды и при этом сохранила плотную газовую оболочку. Открытие описано в журнале «Астрономия и астрофизика», пишет «Коммерсант». Объект в 2,5 раза больше Земли и в 8,5 раз массивнее ее. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 31 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: желтые тюльпаны, потому что завтра День знаний. Многие из нас понесут красивые букеты для первых учителей, а может быть и не первых, но самых любимых и уважаемых. Всем учителям желаю крепкого здоровья и железобетонного терпения, а также, кстати, как и родителям. Всем доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу на радио «Лето». Впереди у нас гороскоп, который прозвучит через несколько минут. Узнаем, что сегодняшний день, последний день лета, принесет всем знакам зодиака. Ну и, конечно, много самых жарких, любимых наших хитов на 98.9 FM.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 31 августа. Овны. Возможности, которые раньше казались нереальными, могут превратиться в реальный шанс. Не упустите свое. Тельцы. Мелкие вопросы решатся быстро и удачно. День простых решений. Близнецы. Ваши действия сегодня должны иметь четкую цель. Иначе зачем их вообще начинать? Раки. Не пытайтесь довести все до идеала. Лучше оставить немного незаконченного, чтобы завтра была почва для вдохновения. Львы. Если вам пришла хорошая идея, не теряйте времени и сразу приступайте к ее воплощению. Девы. Понедельник – лишь мостик между хорошими выходными и продуктивной рабочей неделей. Включайтесь в задачи потихоньку, без спешки. Весы. Сегодня хорошо осваивать новые области, читать обзоры, смотреть лекции о больших идеях и строить планы развития. Скорпионы. Вы глубоко прорабатываете материал. Вам важно дойти до сути, понять механизмы и скрытые связи. Не бойтесь задавать неудобные вопросы. Именно они помогут увидеть картину в целом. Стрельцы. Не стоит бежать впереди паровоза. Чуточку терпения, и все получится. Козероги. День хорошего настроения. На работе дело пойдет быстро, дома близкие окружат заботой и подарят много поводов для радости. Водолеи. Сегодня правила устанавливаете вы. Просто поступайте так, как считаете нужным. Рыбы. День даст простор для идей и мечтаний. Используйте это по полной. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 31 августа.
1: Все включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Познакомлю вам чувство, когда сердцебиение учащается, а слова начинают вылетать из вас со скоростью пулемета. Вы пытаетесь высказать мысль, но вместо этого только заглатываете воздух. Почему мы тараторим, когда волнуемся? Но дело в том, что наш мозг включает режим «бей или беги» и требует побыстрее избавиться от стресса. Но хорошая новость в том, что этот процесс можно остановить. И вот три простых шага, которые помогут вернуть контроль над речью прямо во время разговора или выступления. Первое. Когда кажется, что нужно говорить быстрее, сделайте ровно наоборот. Намеренно растягивайте гласные. Удлиняйте слова всего на долю секунды. Для слушателя это незаметно, а для вашего мозга это сигнал. Мы в безопасности, спешить некуда. Второе. Почувствуйте стопами пол. Напрягите и расслабьте свои икры или сожмите пальцы в кулак в кармане. Хорошенько, так знаете, мощно и разожмите. Лишний адреналин уйдет в тело, а не в голосовые связки. И третье. Правило с запятой. Каждый раз, когда хочется проглотить окончание фразы, ставьте мысленную точку. Делайте микровдох. Не бойтесь тишины. Пауза в 2 секунды выглядит со стороны не как растерянность, а как уверенность и вес каждого вашего слова. Просто сделайте один глубокий вдох животом, замедлитесь и помните, что ваши слова слишком важны, чтобы их проглатывать. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 9:41 в Екатеринбурге. Еще раз всем доброе утро. С вами Романа. Мы продолжаем бодро и музыкально встречать понедельник. Сегодня отмечается День любви к животным. Не могу пройти мимо этой милой темы, тем более, что благодаря домашним питомцам наша жизнь продлевается в среднем на 6-10 лет. Так говорят ученые и ветеринары. Питомцы снижают стресс, это уже большой плюс в плане долголетия. А еще пушистые делают своих хозяев более активными и улучшают ментальное состояние людей. Например, урчание кошек оказывает расслабляющий эффект и облегчает симптомы при болезнях сердца. А собаки вообще настоящие эмпаты, то есть они умеют различать наше настроение и сопереживать нам. Ученые выяснили, что мозг собаки по-разному реагирует на человеческую мимику, выражающую грусть, испуг, радость и гнев. Особенно песики довольны, когда люди улыбаются. Нейробиологи даже проверяли четвероногих на томографе. Выяснилось, что все испытуемые положительно реагировали на фотографии улыбающихся людей, даже незнакомцев. В общем, улыбака для собаки – как любимое лакомство или запах знакомого человека. Так что улыбайтесь как можно больше. Сегодня это можно делать не только людям, но и собакам. В честь их праздника. Ну а для отличного настроения слушайте «Радио Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Посольство России выразило соболезнования после крушения судна у берегов Кипра. Надеемся на скорое спасение пропавших без вести. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сказано также в официальном сообщении, которое опубликовало российское дипломатическое ведомство в Анкаре. Как напоминает «Коммерсант», в результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли минимум 8 человек. Идут поиски еще 17. Власти рассматривают версию о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье. Накануне на участке между проспектом Ленина и улицей Малышева сократилось количество полос для движения с 4 до 2. На высвобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также будут дополнены велодорожками, напоминает портал «Яди». 1 сентября в Екатеринбурге будет умеренно теплым и обойдется без дождя. Предварительный прогноз на День знаний опубликовал Уральский гидрометцентр. После холодной ночи с температурой в плюс 3 в плюс 5 градусов в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сохранит холодное северо-западное направление, при этом днем 1 числа температура воздуха поднимется до плюс 14, плюс 16. 31 августа будет холодным, синоптики обещают сегодня не выше плюс 12. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Amazon и Wildberries. Так, у интернет-площадки MVideo по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц. При этом, пишет «Коммерсант», в Amazon или Wildberries не видят сокращения числа партнеров. Там считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать свои риски. Губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, как помочь организму справиться с джетлагом. Вопрос главе края задали журналисты «Кремлевского пула» в преддверии Восточного экономического форума. Чиновник рекомендовал приезжающим на Дальний Восток из других регионов в первые сутки отказаться от завтрака и обильного обеда и обязательно заняться физическими упражнениями. Все это должно помочь справиться с разницей во времени, пишет РБК, напоминая, что Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 31 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: День мы встретили под нашу любимую музыку на радио «Лето». Всем желаю отличного настроения. Если вы замерзнете, вы знаете, где всегда тепло. Конечно, на 98.9 FM. Меня зовут Романа, и «Все включено» шоу вернется завтра в 7 часов утра. Далее компанию сегодня вам составит Саша Котов, а мне остается пожелать, чтобы солнечное и летнее настроение никогда вас не покидало.
1: «Все включено» шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действует в Свердловской области. Предупреждение экстренные службы прислали около часа назад. Спустя полчаса Росавиация также закрыла для полетов аэропорт Кольцово. Ограничения введены и в соседней Перми. После 10 утра в Екатеринбурге должны были приземлиться рейсы из Сургута и Намангана. Куда направлены эти самолеты, пока не уточняется. На вылет из Кольцова сейчас задерживаются 3 утренних рейса в Казань, Москву и Шарм-эль-Шейх. Добавлю, что беспилотная опасность, кроме Свердловской области, объявлена также в соседнем Пермском крае и Челябинской области. Глава департамента транспорта Екатеринбурга перешел на работу в Гортранс. Игорь Ощепков назначен руководителем муниципального перевозчика. Урару пишет, что последним рабочим днем Игоря Ощепкова в мэрии было 28 августа. Транспортную сферу в Екатеринбурге Игорь Ощепков курировал с 2019 года, а до прихода в мэрию работал в госавтоинспекции и был замначальника УВД Екатеринбурга. Игорь Ощепков также является полковником милиции в отставке. К другим темам. Власти не обнаружили россиян среди погибших при крушении судна на севере Кипра. Также граждан России нету и среди пассажиров, обратившихся после кораблекрушения за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Никосии. Уже вечером в воскресенье власти Северного Кипра заявляли, что паром затонул полностью и находится на глубине более 500 метров. Причину, по которой судно начало набирать воду носовой частью, а позже перевернулось, выяснят в ходе расследования. В это же время россиян предупредили о новом способе мошенничества перед 1 сентября. Аферисты вымогают деньги у родителей в школьных чатах. Злоумышленники также организуют фейковые сборы от имени других родителей или администрации школ, пишет газета.ру. Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют дополнительно уточнять информацию о сборах у учителей или родительского комитета. Кроме того, если пришла ссылка якобы от школы, то нужную информацию безопаснее открыть через официальный сайт. В Египте обнаружили древнюю винодельню. Находка сделана в районе храма богини Сехмет на территории древнего Мемфиса. Как пишет РИА Новости, сооружение из известняка предположительно использовалось как давильня для производства вина. Внутри нашли виноградные косточки. Сам же храм Сехмет в Египте был случайно обнаружен в 1959 году во время строительства дома. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
5: Завтра во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 11, плюс 13.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Вместе с вами начинаем утро понедельника. Это «Радио Лето» в студии Саша Котов и музыка, которая делает вход в рабочую неделю гораздо плавнее. Да, нам сложно перестроиться из формата «Я на выходных» в рабочий день. У кого уже получилось? Давайте, признавайтесь, вы молодцы. А вот тем, кто, как и я, еще где-то в неопределенном статусе, будем искать вдохновение и слушать яркие, любимые наши хиты. Это «Радио Лето». Лето продолжается.

Группа «Добро» в эфире «Радио Лето», и сегодня пусть слышит каждый район Екатеринбурга, что мы с вами в отличной компании. Уже можно подводить итоги для группы и делать выводы, насколько успешно прошел летний марафон для обладателей множества премий и миллионов просмотров прослушиваний на стримингах. Мне кажется, это сочинение точно для группы «Добро» на пятерку. А вот вам тройка. Тройка классных исполнителей, которых послушаем в эфире «Радио Лето» в ближайшее время. Сергей Лазарев, группа «Отпетые мошенники» Мари Крэмбери, а еще рубрика «Слово дня» от Кати Савельевой. Это «Радио Лето». Летим дальше. За солнце.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня расскажу про такую маленькую штучку, которая в детстве до слез пугала нас в поликлинике. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода – скарификатор. Слово латинское, в буквальном смысле означает «царапаю» или «надрезаю». А оно, в свою очередь, произошло от греческого «скарифос». Так в древности называли заостренную палочку для рисунков по воску. Итак, что же такое скарификатор? Это миниатюрный колющий инструмент с острием, предназначенный для поверхностного прокола кожи и забора капиллярной крови. И, конечно, вы могли его видеть в любом процедурном кабинете детской поликлиники или диагностической лаборатории. Правда, сегодня на смену старым железным копьям пришли современные пластиковые кнопки-скарификаторы. Они прокалывают кожу за долю секунды и почти не оставляют боли. Запомнили? Скарификатор. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». И если вы активный пользователь компьютера или планшета, или не представляете жизнь без смартфона, слушайте «Радио Лето» в отличном качестве в любой точке страны на сайте radioletofm.ru. Это удобно. А в эфире с нами в ближайшее время группа «Иванушки», «Елка» и «Город 312», «Хит-невидимка». Ох, как же хочется на мгновение стать таким человеком и раствориться где-то в рутине понедельника. Никто

0: Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Здравствуйте. 28 регионов России допускают ужесточение мер против продажи вейпов. Агентство ТАСС ссылается на результаты опроса, проведенного среди представителей региональных властей. В числе субъектов, где могут ввести запреты либо ограничения – Санкт-Петербург, Якутия, Алтай, Камчатка и Красноярск. В Татарстане отдельно оценивают, как полный запрет розничной торговли вейпами отразится на бюджете и налогах. Закон, который предоставит субъектам право с 1 марта запрещать продажу вейпов на своей территории, президент Владимир Путин подписал 26 июня, напоминает «Коммерсант». Топливный кризис сказался на стоимости такси в Екатеринбурге. По словам горожан, цены на поездки выросли в последние дни пропорционально очередям на заправках. В среднем поездки по привычным маршрутам подорожали вдвое и больше, пишет агентство Ян со ссылкой на своих читателей. Водители такси рассказывают, что очереди за бензином сказались не только на стоимости поездок, но и на их доступности. Некоторые таксисты не берут заказы на дальние расстояния, включая, например, поездки в аэропорт. Порт Кольцова. В Свердловском Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать цветы перед 1 сентября. Обратить внимание стоит на стебли, они не должны быть слишком сухими. Неизменный признак свежести цветов – это наличие так называемой рубашки бутона. Это самые нижние, толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки. Чтобы цветы дольше стояли, лучше выбирать полураскрытые бутоны. Кроме того, свежие цветы не нуждаются в дополнительных украшениях в виде блесток, фольги или лент, которые оборачивают вокруг бутонов. Выдача автокредитов в России в июле снизилась на 10%. Средняя сумма займа на покупку автомобиля при этом осталась на уровне начала лета, чуть более 1,5 миллиона рублей. В середине лета россияне оформили 95 тысяч автокредитов, пишет РИА Новости. По данным Бюро кредитных историй, российские водители продолжают выплачивать более 3,5 миллионов автокредитов на сумму больше 3,5 триллионов рублей. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с соответствующим указом президента США Дональда Трампа. В Google также подчеркнули, что обновление названия на карте отражает изменение названий в официальных правительственных источниках. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио, а пользователи за пределами США и Канады оба названия одновременно. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
2: Завтра во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 11, плюс 13.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

яркие любимые наши хиты с нами в этот прохладный понедельник. Судя по людям, бегущим на работу, кто-то уже перешел на осенний, а кто-то даже на зимний дресс-код. Я в этом плане оптимист. Летние вещи при мне и на мне. Возможно, потому что я в студии «Радио Лето». Здесь тепло, а в ближайшие минуты устроим глобальное потепление и в вашем офисе. Жанна Фриске в эфире «Радио Лето». Где-то летом.

Авраам Руссо и Кристина Орбакайте в эфире «Радио Лето». Для меня это идеальное сочетание. Вот знаете, как чай с лимоном. Простое, теплое и моментально запоминающееся. И согласитесь, что простая строчка «Я не отдам тебе никому» работает лучше любых философских рассуждений о любви. Ну потому что она честная и без пафоса. Она не ставит диагнозы и не проповедует, а просто шепчет «Я рядом». И это то, что мы хотим услышать в понедельник от коллег. Я тоже рядом с вами. В студии «Радио Лето» Саша Котов.

0: А в динамиках Саша Воробьева.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама. Мечта.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Познакомлю вам чувство, когда сердцебиение учащается, а слова начинают вылетать из вас со скоростью пулемета. Вы пытаетесь высказать мысль, но вместо этого только заглатываете воздух. Почему мы тараторим, когда волнуемся? Ну, дело в том, что наш мозг включает режим «бей или беги» и требует побыстрее избавиться от стресса. Но хорошая новость в том, что этот процесс можно остановить. И вот три простых шага, которые помогут вернуть контроль над речью прямо во время разговора или выступления. Первое. Когда кажется, что нужно говорить быстрее, сделайте ровно наоборот. Намеренно растягивайте гласные. Удлиняйте слова всего на долю секунды. Для слушателя это незаметно, а для вашего мозга это сигнал. Мы в безопасности, спешить некуда. Второе. Почувствуйте стопами пол. Напрягите и расслабьте свои икры или сожмите пальцы в кулак в кармане. Хорошенько, так знаете, мощно и разожмите. Лишний адреналин уйдет в тело, а не в голосовые связки. И третье правило с запятой. Каждый раз, когда хочется проглотить окончание фразы, ставьте мысленную точку. Делайте микровдох. Не бойтесь тишины. Пауза в 2 секунды выглядит со стороны не как растерянность, а как уверенность и вес каждого вашего слова. Просто сделайте один глубокий вдох животом, замедлитесь и помните, что ваши слова слишком важны, чтобы их проглатывать. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Вот чем хочется заниматься в понедельник на работе. Dance, dance. Отличная мотивация от группы Vintage. Правда, если вы работаете в танцевальной студии, ну, вам повезло. А что, если танцевать после выходных хочется прямо в офисе? Ну, просто скажите начальнику, что это улучшает показатели, и сделайте громче радио «Лето». У меня есть парочка хитов для ваших танцев на стуле. Люся Чеботина, Андрей Губин и Five Star Family с нами в ближайшее время.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Посольство России выразило соболезнования после крушения судна у берегов Кипра. Надеемся на скорое спасение пропавших без вести. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Сказано также в официальном сообщении, которое опубликовало российское дипломатическое ведомство в Анкаре. Как напоминает «Коммерсант», в результате крушения парома у берегов Северного Кипра погибли минимум 8 человек. Идут поиски еще 17. Власти рассматривают версию о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье. Накануне на участке между проспектом Ленина и улицей Малышева сократилось количество полос для движения с 4 до 2. На высвобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также будут дополнены велодорожками, напоминает портал Яди. 1 сентября в Екатеринбурге будет умеренно теплым и обойдется без дождя. Предварительный прогноз на День знаний опубликовал Уральский гидрометцентр. После холодной ночи с температурой в плюс 3 в плюс 5 градусов в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сохранит холодное северо-западное направление. При этом днем 1 числа температура воздуха поднимется до плюс 14, плюс 16. 31 августа будет холодным, синоптики обещают. Сегодня не выше плюс 12. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Amazon и Wildberries. Так, у интернет-площадки MVideo по итогам июля число новых продавцов выросло почти на 60% за месяц. При этом, пишет «Коммерсант», в Amazon или Wildberries не видят сокращения числа партнеров. Там считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать свои риски. Губернатор Приморья Олег Кожемяка рассказал, как помочь организму справиться с джетлагом. Вопрос главе края задали журналисты «Кремлевского пула» в преддверии Восточного экономического форума. Чиновник рекомендовал приезжающим на Дальний Восток из других регионов в первые сутки отказаться от завтрака и обильного обеда и обязательно заняться физическими упражнениями. Все это должно помочь справиться с разницей во времени, пишет РБК, напоминая, что Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Завтра во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 11, плюс 13.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Стрелки часов преодолели отметку 13.00, а значит, как пела группа «Градусы», замедляемся. Это «Радио Лето». В динамиках яркие, любимые наши хиты. И да, мы сделали активный старт рабочей недели, и небольшая остановка нам точно необходима, чтобы продуктивность не пострадала. Поэтому завариваем что-нибудь в чашке, достаем что-то вкусненькое из заначки и слушаем классный хит от Славы.

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Прокуратура взяла на контроль ситуацию с ликвидацией последствий атаки беспилотников на жилые дома в Екатеринбурге. Все жалобы принимают на горячей линии, телефон которой опубликован в соцсетях, а также на сайтах местных СМИ. Кроме этого, в прокуратуре сообщили, что на месте происшествия работу экстренных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Екатеринбурга Евгений Аюпов. Ситуация на контроле и у областной прокуратуры. Кроме этого, в региональном управлении ФСБ напомнили про запрет на фото и видеосъемку беспилотников. Запрет распространяется на моменты атак каких-либо объектов, фиксацию мест падения дронов, повреждения зданий и техники. Также нельзя размещать в сети материалы, по которым можно определить тип аппарата, позиции, а также схему работы систем ПВО или радиоэлектронной борьбы. Административная ответственность за это предусмотрена как для граждан, так и для юридических лиц. Размер штрафов от 2000 рублей и до 500 000. К другим темам. Власти не обнаружили россиян среди погибших при крушении судна на севере Кипра. Также граждан России нету и среди пассажиров, обратившихся после кораблекрушения за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Никосии. Уже вечером в воскресенье власти Северного Кипра заявляли, что паром затонул полностью и находится на глубине более 500 метров. Причину, по которой судно начало набирать воду носовой частью, а позже перевернулось, выяснилось в ходе расследования. В это же время россиян предупредили о новом способе мошенничества перед 1 сентября. Аферисты вымогают деньги у родителей в школьных чатах. Злоумышленники также организуют фейковые сборы от имени других родителей или администрации школ, пишет газета.ру. Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют дополнительно уточнять информацию о сборах у учителей или родительского комитета. Кроме того, если пришла ссылка якобы от школы, то нужную информацию безопаснее открыть через официальный сайт. В Египте обнаружили древнюю винодельню. Находка сделана в районе храма богини Сехмет на территории древнего Мемфиса. Как пишет РИА Новости, сооружение из известняка предположительно использовалось как давильня для производства вина. Внутри нашли виноградные косточки. Сам же храм Сехмет в Египте был случайно обнаружен в 1959 году во время строительства дома. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
2: Завтра во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 11, плюс 13.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Человек, который умеет впечатлять и удивлять. Филипп Киркоров в эфире «Радио Лето». «Луиза» — свежий хит, который мы услышали с вами впервые всего лишь пару дней назад. Именно этой песней Филипп открыл гала-концерт звезд конкурса «Новая волна». Мы, как всегда, оценили не только вокал, но и то, что Киркоров вернул себе идеальную физическую форму. Вот хотел бы я тоже к своим 59 выглядеть так же. Ладно, у меня еще все впереди, ну, по крайней мере, хочется в это верить. А вот что впереди в эфире «Радио Лето» — хит от прекрасной Сати Казановой. До рассвета.

0: 31 августа, понедельник, вы проводите в компании «Радио Лето», и уже совсем скоро нашей реальностью станет фраза «Я не хочу сегодня идти в школу». Жаль, такую фразу нельзя сказать на работе. Хотя, если вы работаете в школе, это уже другая сторона медали. Родители, сил вам и терпения на старте учебного года. Дальше будет проще. А вот школьники и абитуриенты, время включиться в процесс. Да, сегодня эпилог нашего лета.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
3: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Мот и Бьянка создали сингл «Абсолютно все», который стал культовым поп-хитом своего времени. Он до сих пор остается в ротации, пользуется популярностью на стримингах и регулярно звучит на радиостанциях. А сколько пар на свадьбах станцевали свой первый медленный под эти звуки? Ну, мне сложно передать всю атмосферу. Классный хит, и таких в нашей обойме еще очень много. Это «Радио Лето», с вами Саша Котов. Слушаем вместе яркие любимые наши хиты.

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Прокуратура взяла на контроль ситуацию с ликвидацией последствий атаки беспилотников на жилые дома в Екатеринбурге. Все жалобы принимают на горячей линии, телефон которой опубликован в соцсетях, а также на сайтах местных СМИ. Кроме этого, в прокуратуре сообщили, что на месте происшествия работу экстренных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Екатеринбурга Евгений Аюпов. Ситуация на контроле и у областной прокуратуры. Кроме этого, в региональном управлении ФСБ напомнили про запрет на фото и видеосъемку беспилотников. Запрет распространяется на моменты атак каких-либо объектов, фиксацию мест падения дронов, повреждения зданий и техники. Также нельзя размещать в сети материалы, по которым можно определить тип аппарата, позиции, а также схему работы систем ПВО или радиоэлектронной борьбы. Административная ответственность за это предусмотрена как для граждан, так и для юридических лиц. Размер штрафов от 2000 рублей и до 500 000. К другим темам. Власти не обнаружили россиян среди погибших при крушении судна на севере Кипра. А также граждан России нету и среди пассажиров, обратившихся после кораблекрушения за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Никосии. Уже вечером в воскресенье власти Северного Кипра заявляли, что паром затонул полностью и находится на глубине более 500 метров. Причину, по которой судно начало набирать воду носовой частью, а позже перевернулось, выяснят в ходе расследования. В это же время россиян предупредили о новом способе мошенничества перед 1 сентября. Аферисты вымогают деньги у родителей в школьных чатах. Злоумышленники также организуют фейковые сборы от имени других родителей или администрации школ, пишет газета.ру. Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют дополнительно уточнять информацию о сборах у учителей или родительского комитета. Кроме того, если пришла ссылка якобы от школы, то нужную информацию безопаснее открыть через официальный сайт. В Египте обнаружили древнюю винодельню. Находка сделана в районе храма богини Сехмет на территории древнего Мемфиса. Как пишет РИА Новости, сооружение из известняка предположительно использовалось как давильня для производства вина. Внутри нашли виноградные косточки. Сам же храм Сехмет в Египте был случайно обнаружен в 1959 году во время строительства дома. Официальный доллар на сегодня 85.60, евро 99.68.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Завтра во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 11, плюс 13.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Если сегодня фраза «Таня, не плачь» звучит в вашем офисе, значит, у кого-то закончился отпуск и кто-то вернулся в рабочий график. Как же нам иногда сложно бывает переключиться, но это важный момент, поэтому давайте вместе поможем коллегам, поддержим их. Ну а я скажу слова «Ёлки», «Впусти музыку», и понедельник станет гораздо приятнее. Давай ты...

0: Зачем нам солнце Монако, когда, несмотря на прогнозы, нам и так хорошо, согласны? Если возникли сомнения, значит, что-то надо менять в своем рабочем графике. Это всегда проще сделать именно в понедельник, потому что в понедельник мы к этому морально готовы. Ну а чтобы трансформация была приятной, слушаем яркие, любимые наши хиты «Градусы», «Валерия» и «Коста Лакоста» в эфире «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня расскажу про такую маленькую штучку, которая в детстве до слез пугала нас в поликлинике. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «скарификатор». Слово латинское в буквальном смысле означает «царапаю» или «надрезаю». А оно, в свою очередь, произошло от греческого «скарифос». Так в древности называли заостренную палочку для рисунков по воску. Итак, что же такое скарификатор? Это миниатюрный колющий инструмент с острием, предназначенный для поверхностного прокола кожи и забора капиллярной крови. И, конечно, вы могли его видеть в любом процедурном кабинете детской поликлиники или диагностической лаборатории. Правда, сегодня на смену старым железным копьям пришли современные пластиковые кнопки-скарификаторы. Они прокалывают кожу за доли секунды и почти не оставляют боли. Запомнили? Скарификатор. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Егор и Джонни в эфире «Радио Лето». И знаете, иногда лучший способ бороться с понедельничной хандрой – не философствовать, а включить песню, которая говорит «Вставай и делай». И вот новый хит ребят «Дым» – ну как легкий толчок. Не обещает волшебства, но подсказывает, что у вас есть силы пройти эту неделю. Поэтому старт был классным. Давайте продолжать в таком же духе. Но уже с моей коллегой из скорого микрофона Катя Савельева, а я, Саша Котов, прощаюсь с вами до завтра. Оставлю вас под песню «Плачь и смотри».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Атаковавшие Екатеринбург беспилотники работали через Starlink. Об этом заявил журналист Андрей Медведев. По его словам, БПЛА активно маневрировал, уходя от огня мобильных групп. Это значит, что оператор дрона имел с ним онлайн-связь. Это возможно только через Starlink, отметил Медведев в соцсетях. Он назвал ситуацию предсказуемой, передают евроазиатские новости. Как сообщил Свердловский губернатор Денис Паслер, повреждения получили несколько домов и логистические центры. Пострадали 4 человека. В середине августа в небе над Екатеринбургом горожане видели вереницу огней. Сообщалось, что, скорее всего, это был запуск на орбиту спутников Starlink, пишет Ян. Пострадавшие от атаки БПЛА здания в Екатеринбурге проверяют специалисты. Все жильцы домов эвакуированы. Из повреждений в основном выбитые стекла. Жители временно размещаются в школах 156 и 131. ПВР развернули и в центре Елизаветинский. Губернатор поручил муниципалитету обеспечить эвакуированных жителей домов всем необходимым, в том числе горячим питанием, водой, спальными местами. Многоквартирные дома мы восстановим в кратчайшие сроки, пообещал Денис Паслер в своих соцсетях. В Свердловской области в августе расписались более 5000 пар. Август – традиционная пора свадеб. В народном календаре этот месяц носит название «свадебник». Издревле считалось, что союзы, заключенные в эту пору, получают благословение самой природы, сообщили в управлении ЗАГС по Свердловской области. Самыми популярными датами для регистрации брака стали 7, 8, 14 и 26 августа. Больше всего свадеб было сыграно 28 числа. Свадьбу в августе связывают с достатком, верностью и крепкими чувствами. Глава центра Гамалея Александр Гинзбург анонсировал скорую победу над несколькими видами рака. Благодаря онковакцинам в ближайшие 3-6 лет есть надежда победить рак кожи, мочевого пузыря, толстой и прямой кишки, а также мелкоклеточный рак легких. Научный руководитель центра Гамалея отметил, что одержать победу над этими болезнями позволит новая иммунная терапия, включающая персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек. Первым в России персонализированную мРНК-вакцину Неонковак в апреле этого года получил пациент с меланомой кожи. До конца осени препарат начнут вводить еще 20 онкобольным. Фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» стал самым кассовым в кинопрокате России в минувшие выходные. Заработал почти 96 миллионов рублей. «Лунтик. Обратная сторона Луны» – это прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», который вышел в 2024 году. Картина собрала в прокате около 500 миллионов рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм. На втором месте по итогам выходных лента «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Далее идет «Последний богатырь. Колобок», собравший за уикенд 78,5 миллионов. Доллар 85,60, евро 99,68.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем плюс 11, плюс 13.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

не лорика. И, кстати, друзья, эта песня началась буквально с одного слова. Обожаю. И простой гитарной мелодии. И иногда для хорошей истории больше вообще ничего не нужно. Согласитесь.

День августа. 3 месяца были как огромная солнечная панель для многих из нас. И ловили мы эмоции, встречи и дороги, конечно, музыку на радио «Лето». И заряжались по максимуму. Ну а теперь забираем этот запас с собой уже в осень. Дальше на радио «Лето» Айова, А-студио и «Отпетые мошенники». Слушаем вместе и проводим этот вечер на самой солнечной волне.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

кстати, самые любимые, может быть, не просто про человека, потому что 31 августа – день ветеринарного работника. И, наверное, всем, кто точно знает, что любовь иногда весит 4 килограмма, будет в 5 утра и требует гулять под дождем, а еще порой категорически не хочет принимать таблетки, мои поздравления с профессиональным праздником. Ну, а мы на ближайшие 20 минут вообще отменяем разговоры. Здесь на радио «Лето» только музыка. Зиверт, Андрей Губин и группа «Серебро» ждут вас на самой солнечной волне.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Евросоюз и ведущие европейские страны готовят масштабный план по дестабилизации ситуации в России перед сентябрьскими выборами. Об этом сообщило пресс-бюро службы внешней разведки России. По данным СВР, на встрече так называемой коалиции желающих в Париже европейцы поручили Украине усилить атаки на российские территории. Также обсуждались кибератаки на инфраструктуру выборов. По данным российской разведки, после завершения голосования ПАСЕ и Европарламент готовят заявление о непризнании результатов выборов в России. В Кремле, между тем, назвали 10-м делом для России признание ее выборов в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Топливный кризис сказался на стоимости такси в Екатеринбурге. По словам горожан, цены на поездки выросли в последние дни пропорционально очередям на АЗС. В среднем поездки по привычным маршрутам подорожали вдвое, пишет агентство ЯН со ссылкой на читателей. Водители такси рассказывают, что из-за того, что очереди за бензином сказались не только на стоимости поездок, но и на их доступности вообще, некоторые таксисты не берут заказы на дальние расстояния, включая, например, поездки в аэропорт Кольцово и обратно в город. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье, 30 августа. На участке между Лениной и Малышева сократили количество полос для движения с 4 до 2. На освобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также дополнят велодорожками. Из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы на Мальдивы. Мальдивская авиакомпания «Мальдивиан» планирует расширять полетную программу в города России. Перспективные направления для перелетов назвали туроператоры. В их число попали Екатеринбург, Уфа, Казань, Владивосток и Санкт-Петербург. Сегодня прямые рейсы в Мали осуществляются пока только из Москвы, летает Аэрофлот. Зимой 2022-2023 годов попытку организовать прямые перелеты из Екатеринбурга на Мальдивы предпринимал туроператор «Лоти», однако программу пришлось досрочно свернуть. Спрос был недостаточным, напоминает агентство ЯН. Каждый четвертый россиянин в детстве не любил 1 сентября. Очень ждали День знаний 15 человек из 100. Это показал опрос сервиса «Суперджоб». Почти каждый второй скорее ожидал начала учебного года. Женщины, чаще мужчин, признавались, что очень ждали 1 сентября в детстве. Доллар 85.60, евро 99.68.
0: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем плюс 11, плюс 13.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Это была группа «Градусы» на радио «Лето». Свежая, солнечная. И солист Роман Пашков сказал, что пытался поймать в ней почти невесомое состояние, когда чувства буквально витают в воздухе. По-моему, отличный образ для последнего дня лета. Удержать то, что вот-вот может улететь, друзья. Бахти и Туркен, «Елка», «Слава» и «Звонки» ждут вас дальше. В эфире радио «Лето» и только яркие, любимые наши хиты.

знали, друзья, что летом из-за теплового расширения Эйфелева башня может стать выше примерно на 15 сантиметров? Ну вот и мы с вами тоже мощно, я уверена, выросли внутренне за это лето, напитали солнцем и набрали свой необходимый ресурс. Не будем измерять линейкой впечатление лета 2026, оно все остается с нами. А я желаю нам зеленого света, всем, кто в движении и движется дальше, без перерывов, без остановок, 20 минут самых ярких, любимых наших хитов. Нюша, Иванушки Интернешнл и Лолита, дальше с нами на Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Банк России в базовом сценарии прогнозирует уровень ключевой ставки в 2026 году на уровне 14,5-14,6%, а в 2027 году от 10,5-12,5% годовых, сообщает ТАСС. Екатеринбургские власти обещают провести восстановительные работы в пострадавших от атаки БПЛА домах в кратчайшие сроки. По неофициальным данным, одна из квартир сгорела, несколько повреждены. Также повреждения есть и на фасаде дома. В Свердловской области с начала этого года зарегистрировали 5 новых малых и средних предприятий, специализирующихся на производстве беспилотников. Регион вошел в пятерку субъектов России по числу новых компаний такого профиля. Всего в России с начала года появилось 123 таких предприятия. Больше всего в Москве и Московской области, далее идет Ростовская область, Свердловская и за ней Нижегородская область, сообщает агентство ЯН. Школьные линейки в Свердловской области 1 сентября будут проводиться внутри зданий. Такую рекомендацию для образовательных учреждений выпустило региональное министерство образования. При этом все запланированные мероприятия ко Дню знаний пройдут в штатном режиме. В школах предусмотрен порядок действий на случай нештатных ситуаций, в том числе при объявлении режима опасности БПЛА. При необходимости ученики и сотрудники школ будут оперативно направлены в предусмотренные для этого безопасные укрытия, сообщили агентству «Новый день» в мэрии. Средний чек на букеты цветов в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. Как пишет агентство ТАСС, больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы. Их выбирают в 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьем пионы. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с указом президента США Трампа. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио. А пользователи за пределами США и Канады оба названия одновременно. Доллар 85.60, евро 99.68.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем плюс 11, плюс 13.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

новый час ярких любимых наших хитов. Песня вышла чуть больше месяца назад. Лето в ней еще буквально не успело остыть. И мы открываем ей новый час ярких любимых наших хитов.

И у нас с вами, друзья, впереди еще целых 2 часа вместе. Поэтому никуда не торопимся, делаем погромче. Продолжаем этот понедельник с хорошей музыкой Ани Лорак, Алексей Воробьев и группа «Непара». Дальше с нами.

0: Ну а вот уже через 10 минут у нас в рубрике «Слово дня» словечко, при которой первая мысль примерно такая же, кто вообще его придумал. Скарификатор. Именно он сегодня герой нашей рубрики «Слово дня». Что это такое и зачем вообще оно может нам понадобиться совсем скоро, разберемся. Ну а что по музыке? Егор Крид, Митя Фомин и Ольга Серябкина с нами уже совсем скоро. Продолжаем этот час вместе с «Радио Лето». Пусть за рулем вам будет легко и комфортно.
1: «Радио Лето». Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235 09.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня расскажу про такую маленькую штучку, которая в детстве до слез пугала нас в поликлинике. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «скарификатор». Слово латинское в буквальном смысле означает «царапаю» или «надрезаю». А оно, в свою очередь, произошло от греческого «скарифос». Так в древности называли заостренную палочку для рисунков по воску. Итак, что же такое скарификатор? Это миниатюрный колющий инструмент с острием, предназначенный для поверхностного прокола кожи и забора капиллярной крови. И, конечно, вы могли его видеть в любом процедурном кабинете детской поликлиники или диагностической лаборатории. Правда, сегодня на смену старым железным копьям пришли современные пластиковые кнопки скарификаторы. Они прокалывают кожу за долю секунды и почти не оставляют боли. Запомнили? Скарификатор. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

И снова в нашем эфире семейная история длиною в несколько поколений. Кстати, кто-то этим летом успел вернуться в свой город детства, а кто-то, наоборот, открыл на карте совершенно новые города. И те, и другие поездки мы точно забираем в копилку этого лета. А дальше с нами Люся Чеботина, братья Гримм, Сергей Лазарев. И мы продолжаем путешествие без перерывов на рекламу и разговоры длиною в 20 минут. Слушаем музыку в режиме нон-стоп на радио.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Как минимум 590 иностранных граждан из 39 стран пропали без вести после оползня и наводнения в Непале. Об этом сообщило местное Министерство иностранных дел. По его данным, удалось спасти 323 иностранца, передает Reuters. Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа. Погибли более 900 человек, пропали более 4000, в их числе 9 граждан России. Власти Непала оценили ущерб от стихии минимум в 4 миллиарда долларов, пишет газета «Коммерсант». Вице-премьер российского правительства Александр Новак поддержал предложение свердловских властей об увеличении лимитов топлива для нашего региона. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, Александр Новак поручил Минэнерго совместно с нефтяными компаниями обеспечить потребность Среднего Урала. Глава региона добавил, что для решения этого вопроса потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время. Форум «Стратегия и тактика для бизнеса» пройдет в Екатеринбурге. Эксперты в сфере стратегического планирования соберутся в креативном кластере «Домна» 24 сентября и расскажут, как бизнесу адаптироваться, сохранить устойчивость и выбрать решения для роста. Также среди основных тем – тенденции российской экономики и прогнозы, изменения потребительского поведения, новые технологии и искусственный интеллект. Форум предлагает три формата участия – онлайн, офлайн и закрытую часть для собственника бизнеса и управленческих команд. Организует мероприятие Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В центре «Эрмитаж Урал» на этой неделе открывается новая выставка «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы 14-18 веков». Проект познакомит екатеринбургскую публику с уникальным частным собранием, которое впервые будет показано в столь полном составе. Экспозиция включает в себя более 90 произведений мастеров Италии, Испании, Германии, Франции, Нидерландов. 5 разделов выставки демонстрируют, как за несколько столетий изобразительное искусство прошло путь от поиска небесной красоты к фиксации красоты земной, постепенно освобождаясь от строгих религиозных канонов. Выставка будет работать в центре «Эрмитаж Урал» с 5 сентября по 24 января следующего года. 80% новых автомобилей в России к 2035 году будут отечественными, сообщил вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается агентство ТАСС. По словам вице-премьера, около 100 миллиардов рублей инвестировали власти в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов. Доллар 85.60, евро 99.68.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем плюс 11, плюс 13.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Открыли мы новый час на радио «Лето» светлым хитом от «Джасмин». И вечер уже в самом разгаре. Заключительный вечер этого лета. Да, я сказала это вслух, но немного странное чувство, конечно. Вроде вечер-то обычный, а завтра на календаре уже официально сентябрь. Хотя погода нас немножечко опережает. Но, друзья, мы не торопимся провожать лето. У нас впереди еще целый вечер. Музыка и вполне законное право считать, что лето заканчивается тогда, когда мы сами решим. Так что делаем громче. Группы «Градус», «Винтаж» и «Алина Артс» согревают нас дальше на самой солнечной стороне жизни.

0: Это была Алина Артс на радио «Лето» и ее «Белые цветы». Каждому, кто с нами прямо сейчас, а вечер тем временем набирает обороты. И вот интересная штука. Чем быстрее мы говорим, тем энергичнее и увереннее можем звучать. Правда, до определенного предела. Потому что если разогнаться слишком сильно окружающим, уже нужен будет переводчик. Совсем скоро в рубрике «Вкус жизни» разберемся, как темп речи влияет на то, как нас воспринимают. Но пока не избавляем свой темп. Владимир Пресняков, «Рефлексы» группы «Добро» ждут вас дальше на радио «Лето».
1: Безумный гений, скажи, откуда ты любишь?

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомо вам чувство, когда сердцебиение учащается, а слова начинают вылетать из вас со скоростью пулемета. Вы пытаетесь высказать мысль, но вместо этого только заглатываете воздух. Почему мы тараторим, когда волнуемся? Ну, дело в том, что наш мозг включает режим «бей или беги» и требует побыстрее избавиться от стресса. Но хорошая новость в том, что этот процесс можно остановить. И вот три простые шага, которые помогут вернуть контроль над речью прямо во время разговора или выступления. Первое. Когда кажется, что нужно говорить быстрее, сделайте ровно наоборот. Намеренно растягивайте гласные. Удлиняйте слова всего на долю секунды. Для слушателя это незаметно, а для вашего мозга это сигнал. Мы в безопасности, спешить некуда. Второе. Почувствуйте стопами пол. Напрягите и расслабьте свои икры или сожмите пальцы в кулак в кармане. Хорошенько, так знаете, мощно и разожмите. Лишний адреналин уйдет в тело, а не в голосовые связки. И третье. Правило с запятой. Каждый раз, когда хочется проглотить окончание фразы, ставьте мысленную точку. Делайте микровдох. Не бойтесь тишины. Пауза в 2 секунды выглядит со стороны не как растерянность, а как уверенность и вес каждого вашего слова. Просто сделайте один глубокий вдох животом, замедлитесь и помните, что ваши слова слишком важны, чтобы их проглатывать. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 31% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

Привет! Только что снова в эфире «Радио Лето», и наш сегодняшний проект тоже потихонечку выходит на финишную прямую. Будем расходиться до завтра, друзья, тем более первый день осени. Советуют нам с вами астрологи начать собрано, без лишней спешки, и проверить свои планы на прочность. Тоже завтра попробуем. В общем, сентябрь еще не наступил, а уже просят все перепроверить. Ну так бывает! «Радио Лето» остается с вами, я, Катя Савельева, тоже. Приятного вечера в компании с группой «Бандера», с Мотом и Кристиной Арбакайте, и самыми яркими, любимыми нашими хитами. До завтра!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Россия готова к совместной работе с Китаем по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным. Об этом заявил в Бишкеке президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. Путин отметил, что турпоток между странами увеличился за первое полугодие сразу на 43% благодаря практике безвизового режима. Екатеринбургские школы отменяют торжественные линейки 1 сентября на улице. Родители получают соответствующие предупреждения. Ранее областное министерство образования рекомендовало школам провести праздничные линейки в День знаний внутри помещений. Во многих екатеринбургских школах уже решено провести линейки в актовых залах, и родителей при этом не пустят. В центре Екатеринбурга открыли движение по улице Пушкина. Работы здесь стартовали в конце июня. Завершить реконструкцию улицы обещали к 1 сентября. Движение транспорта на Пушкина запустили в воскресенье, 30 августа. На участке между Ленина и Малышева сократили количество полос для движения с 4 до 2. На освобожденном пространстве продолжается подготовка зеленой зоны. Пешеходные аллеи также дополнят велодорожками. Из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы на Мальдивы. Мальдивская авиакомпания «Мальдивиан» планирует расширять полетную программу в города России. Перспективные направления для перелетов назвали туроператоры. В их число попали Екатеринбург, Уфа, Казань, Владивосток и Санкт-Петербург. Сегодня прямые рейсы в Мали осуществляются пока только из Москвы, летает Аэрофлот. Зимой 2022-2023 годов попытку организовать прямые перелеты из Екатеринбурга на Мальдивы предпринимал туроператор «Лоти», однако программу пришлось досрочно свернуть. Спрос был недостаточным, напоминает агентство «Ян». Фильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» стал самым кассовым в кинопрокате России в минувшие выходные. Заработал почти 96 миллионов рублей. «Лунтик. Обратная сторона Луны» – это прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», который вышел в 2024 году. Картина собрала в прокате около 500 миллионов рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм. На втором месте по итогам выходных лента «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Далее идет «Последний богатырь. Колобок», собравшись за уикенд, 78,5 миллионов. Доллар 85,60, евро 99,68.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем плюс 11, плюс 13.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 вечера. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. В результате атаки беспилотников на Екатеринбург 31 августа были повреждены 3 многоквартирных дома. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Жертв нет, но по данным Минздрава пострадали 4 человека. 2 получили ранения осколками стекол. Еще 2 человека обратились к врачам с признаками отравления дымом. Из повреждений в домах в основном выбитые стекла, цитирует СМИ губернатора. Глава области пообещал, что пострадавшие дома будут восстановлены в кратчайшие сроки. Решить проблему с топливом в Свердловской области помогут федеральные власти. Из-за нарушения баланса на рынке нефтепродуктов было принято решение скорректировать объемы поставок в наш регион. Ситуацию с бензином губернатор Денис Паслер обсудил с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. И он поддержал предложение региональных властей по увеличению лимитов поставки. Сейчас в области около половины АЗС приходится на «Лукойл». В связи с временным дефицитом региональные власти попросили Минэнерго перераспределить поставки между «Лукойлом» и «Газпромнефтью». Это поможет снизить ажиотаж и количество очередей на АЗС, пишет «Комсомольская правда». Школьные линейки в Свердловской области 1 сентября будут проводиться внутри зданий. Такую рекомендацию для образовательных учреждений выпустило региональное министерство образования. При этом все запланированные мероприятия ко Дню знаний пройдут в штатном режиме. В школах предусмотрен порядок действий на случай нештатных ситуаций, в том числе при объявлении режима опасности БПЛА. При необходимости ученики и сотрудники школ будут оперативно направлены в предусмотренные для этого безопасные укрытия, сообщили агентству «Новый день» в мэрии. Россиян предупредили о новом способе мошенничества. Перед 1 сентября аферисты вымогают деньги у родителей в школьных чатах. Злоумышленники организуют фейковые сборы от имени других родителей или администрации школ, пишет газета.ру. Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют дополнительно уточнять информацию о различных сборах у учителей или родительского комитета. Кроме того, если пришла ссылка якобы от школы, нужную информацию безопаснее открыть через официальный сайт учебного заведения. В Свердловской области в августе расписались более 5000 пар. Август – традиционная пора свадеб. В народном календаре этот месяц носит название «свадебник». Издревле считалось, что союзы, заключенные в эту пору, получают благословение самой природы, сообщили в управлении ЗАГС по Свердловской области. Самыми популярными датами для регистрации брака стали 7, 8, 14 и 26 августа. Больше всего свадеб было сыграно 28 числа. Свадьбу в августе связывают с достатком, верностью и крепкими чувствами. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
2: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 1 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем плюс 11, плюс 13.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушаете «Радио Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи «Радио Лето».
1: Ароматы ванили.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Если хочешь танцевать.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.